0: hebben gehaald, maar wel hadden verdiend. De Netny Top 2000.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».